Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро. Выступление президента Азербайджана на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме в центре внимания турецких СМИ. Об этих и других новостях более подробно. Сегодня в Шуше состоялась церемония открытия 4-го Шушинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия». В мероприятии принял участие президент Ильхам Алиев. Глава государства ответил на вопросы участников форума. Азербайджан становится и даже уже стал средней державой, и мы считаем, что на мероприятии, подобном этому, можно определить критерии, характеризующие такую страну. Об этом президент Ильхам Алиев сказал на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума. На мой взгляд, чисто терминологически, критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны, признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы, заявил глава государства. Президент Ильхам Алиев на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума также рассказал о цели проведения мероприятия. Глава государства сказал: «Идея проведения мероприятия заключалась в создании такой атмосферы, при которой представители СМИ из разных уголков мира могли бы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес и обеспокоенность, познакомиться с Карабахом, Шушой, а также достичь других целей. Я уверен, что прибывшие сюда гости видят развитие и восстановление Карабаха». Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума, коснулся темы конфликта в регионе и обратился с призывом к соседним странам. Глава государства сказал по этому поводу: «Я призываю отсюда наших соседей проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации и работать над нормализацией отношений. Этот процесс не должен перерасти в глобальный конфликт. Это представляет собой очень большую опасность». Президент Ильхам Алиев также выразил надежду, что это противостояние будет урегулировано благодаря посредничеству наших друзей из Пакистана. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Монтенегро Якову Милатовичу. В письме, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана, отмечается, что высокий уровень политических отношений создает хорошую основу для дальнейшего расширения сотрудничества во всех областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, туристической и других сферах. Глава государства подчеркнул, что и впредь будут последовательно продолжены совместные усилия по укреплению отношений между Азербайджаном и Монтенегро. Ведущие информационные агентства, телеканалы, печатные издания и новостные сайты Турции широко осветили выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии 4-го Шушинского глобального медиафорума. Масс-медиа братской страны информировали многомиллионную аудиторию о широком спектре тем, охваченных главой азербайджанского государства, в том числе отношениях Азербайджана и Турции, процессах на Южном Кавказе, транспортных проектах и так далее. Особое внимание уделено словам президента Ильхама Алиева о прочности отношений Баку и Анкары, которые достигли уровня, который должен служить примером для подражания на международном уровне. Большинство СМИ вывели в заголовки оценки главы нашего государства о близости народов Турции и Азербайджана. Телеканал Евроньюз опубликовал репортаж, как в этой стране веками уживаются разные религии, посвященные традициям мультикультурализма и религиозной толерантности в Азербайджане. В репортаже отмечается, что на Южном Кавказе Азербайджан является страной, где мусульманская, христианская и еврейская общины веками жили бок о бок, а мультикультурализм стал важной составляющей национальной идентичности. В сюжете подчеркивается, что в Азербайджане поощряется мультикультурализм и межрелигиозный
культурный диалог, а государство оказывает поддержку в реставрации мечетей, церквей и синагог. Также отмечается, что реализация фондом Гейдара Алиева проектов по оцифровке и реставрации рукописей в рамках сотрудничества с Ватиканской апостольской библиотекой и Ватиканским апостольским архивом является составной частью культурной дипломатии. В рамках визита в Азербайджан делегация Российской Федерации во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко посетила аллею почетного захоронения, где почтила светлую память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и создателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле. Затем делегация посетила Шаедли Архиябаны, где почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость.

и территориальную целостность Азербайджана. В рамках визита состоялась встреча министра здравоохранения Азербайджанской республики Теймура Мусаева с делегацией Российской Федерации во главе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

0: Шушинский глобальный медиафорум – глобальная платформа для мира и истины. Шушинский глобальный медиафорум, который за короткое время стал одной из влиятельных площадок в мировом информационном пространстве, в этом году вновь собирает участников для обсуждения важных и актуальных тем. Четвертый форум, посвященный теме «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление истины и возрождение доверия», не ограничивается только представителями из различных стран и масштабом. Эта площадка также служит важным пространством для обмена идеями, где определяются будущие цели СМИ, стремящихся найти ответы на информационные вызовы, с которыми сталкивается современный мир. Заслуженный журналист Гулу Магерамли, говоря об этом, отметил.
1: В период войн основным тезисом медиафорума является установление мира и восстановление утраченного доверия. Наши СМИ приобрели достаточный опыт в сложившихся реалиях. Проведение форума именно в Шуше наполняет его особым политическим, историческим и духовным смыслом. Сегодня Шуша в результате исторической победы в 44-дневной Отечественной войне, освобожденной от многолетней оккупации, является не только культурной столицей Азербайджана, но и символом возрождения, справедливости и национальной гордости. Присутствие представителей глобальных медиа в этом городе также

0: также имеют важное значение для представления международной общественности новых реалий, созданных Азербайджаном в постконфликтный период. В этом контексте форум Шуше можно рассматривать как продолжение военно-политической победы в информационном и дипломатическом плане, как отметил председатель профсоюза журналистов Мушвик Алискерли. Прибывшие журналисты, прогуливаясь по городу, изучают каждый его уголок. Их восхищает способность Азербайджана восстановить короткие сроки город, разрушенный в период оккупации, и это является своего рода информационной моделью. Во многих странах мира идет война, приводящая к масштабным разрушениям. И в этих государствах озабочены процессом восстановления инфраструктуры и финансовыми проблемами. Потому азербайджанская модель становится для них образцом. В современном мире информационное пространство стало важнейшим инструментом, влияющим на формирование глобальной политики, общественного мнения и международных отношений. Кроме того, масштабность дезинформационных кампаний, разжигание ненависти в социальных сетях и новые риски, связанные с использованием искусственного интеллекта в области информационной безопасности, еще больше повышает ответственность СМИ. В таких условиях становится особенно важным обсуждать роль СМИ в построении мира, восстановлении общественного доверия, развитии трансграничного медиадиалога и создании безопасной информационной среды. В современном мире все больше осознают, что миссия средств массовой информации заключается не в том, чтобы разжигать конфликты, а в том, чтобы способствовать диалогу и взаимопониманию. Именно поэтому форум Шуше является не просто профессиональным медиасобытием, но и значимой глобальной платформой, направленной на укрепление мира, доверия и международной солидарности. Инициатива, предпринятая Азербайджаном, служит еще одним свидетельством международного авторитета страны и ее роли в диалоге и сотрудничестве. Она также вносит весомый вклад в формирование глобальной медиаповестки дня. Несомненно, идеи, озвученные на форуме, и подходы, которые будут приняты, окажут положительное влияние на развитие международного медиасотрудничества и формирование более безопасной и ответственной информационной среды.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Летопись войны. Бои в Товузе. 12 июля 2020 года вооруженные силы Армении нарушили режим прекращения огня в районе и в направлении Товузского района на Азербайджано-армянской государственной границе. Они обстреляли наши позиции из артиллерийских установок, пытаясь захватить их и перейти в наступление. Однако благодаря своевременно принятым адекватным мерам попытки вооруженных сил Армении были решительно пресечены и никаких территориальных потерь не было допущено. В ночь на 13 июля ситуация на Товузском направлении вновь обострилась. Противник обстрелял из минометов село Ахдам Товузского района. В ответ на эту провокацию наши войска приняли более жесткие меры. В ходе ночных боев с использованием артиллерии, минометов и танков подразделения азербайджанской армии точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу противника на территории воинской части. 14 июля вооруженные силы Армении обстреляли села Ахдам, Алибейли и Дондаргущу Товузского района, используя крупнокалиберное оружие и артиллерийские установки. В этот день героически погибли генерал-майор азербайджанской армии Пулат Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев, которые находились на передовой линии обороны. Также при отражении вражеской атаки погибли 5 наших военнослужащих. Это трагическое событие еще раз продемонстрировало всему миру истинный потенциал. Патриотизм генералов и других высокопоставленных офицеров азербайджанской армии, их мужество и готовность к выполнению боевых задач на передовой линии фронта. В тот день обстановка на этом направлении оставалась напряженной, шли тяжелые бои. Противник также обстреливал мирное население и наши населенные пункты. Ответные меры против врага продолжались. Утром 16 июля противник предпринял очередную атаку на наши позиции. Из крупнокалиберных орудий и минометов были обстреляны села Ахдам, Дондаргущу и Вахидли Товузского района. Враг был подавлен ответным огнем. Вот что о боях в Товузе сказал верховный главнокомандующий президент Ильхам Алиев. Очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ. Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились. Азербайджан защитил свою государственную границу и армянским солдатам не на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю. По распоряжению верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева, военнослужащие и шахиды нашей армии, проявившие мужество и отвагу в борьбе за освобождение наших земель от оккупации, с честью и достоинством выполнившие свой служебный долг, были удостоены различных орденов и медалей. Особое уважение вызывает подвиг тех, кто, защищая родину, погиб на поле боя. Примерно через 2.5 месяца после начала боев в Товузе, с целью предотвращения новых провокаций противника, азербайджанская армия начала масштабную контрнаступательную операцию. В ходе 44-дневной Отечественной войны была разгромлена армянская армия, а наши земли освобождены от оккупации. Наши героические солдаты и офицеры отомстили за каждую каплю пролитой крови погибших товарищей. В сентябре 2023 года в ходе однодневных локальных антитеррористических операций была обеспечена территориальная целостность и суверенитет Азербайджана. Армянские реваншисты были окончательно изгнаны с азербайджанских земель. Депутат Чейхун Мамедов отметил, что бои в Товузе были основным этапом на пути к победе.
1: Азербайджанның муасир хәрб тарихиндә хусуси йере бар. Яни без 2020 елдә ватан муарибәсендә Галабе казанана кими бирчок мерхеллерден кечти.
0: Эти бои занимают особое место в военной истории Азербайджана. Мы прошли множество этапов на пути к победе на Отечественной войне в 2020 году. Произошедшие до победы апрельские бои являются одним из славных страниц нашей истории. У армян были серьезные планы на этот регион. Как известно, Товуз расположен в стратегически значимом месте. Здесь проходят коммуникационные линии. Их целью было захватить имеющиеся здесь высоты и взять под контроль наши коммуникационные проекты. Бои в Товузе навсегда вошли в историю как яркий пример единства и солидарности азербайджанского народа, а также как доказательство непоколебимой воли и профессионализма нашей армии. Эти сражения стали важным этапом на пути к грандиозной победе, одержанной в Отечественной войне. Героизм шахидов оставил неизгладимый след в памяти нашего народа. Их мужество стало примером патриотизма для будущих поколений. Сегодня азербайджанский народ с глубоким уважением чтит светлую память наших шахидов, всегда высоко ценит их святое дело и заслуги перед Отечеством. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

в енергетика и волоснором порунг верск сренине сгорсенчана. Хазарин аринс нирек твакани хули сексан ерике нагдама гравец хаяк ресурнари когмец. Айсор дартен патмочене. Чинаяца са сардачам лихам сати ве юраканчур адрбечан цуамар. Мер хахтанака вор хаджогчан бавартвец похайнес мер окупация и патмочен хахтанаков. Тирку азарксан твакани ноембери ксанин агдами шажана верадарцвец адрбечени ханрапетульчана. Агдам музаргасма евшин аракан ашхатахнер нартен арагацелен. Агдам катрац айси чамана кадр бечени нахага Илхам Алиева. Агдами хаманки неркаюш нарит хандипман шамана кейлуйтон алов нашели. Вор булор нахаты сват сраграры киракан асвен гылхавар хатака гати имамвра. Ев агдам хаака кавиракан нви. Агдам хаака вор хайкакан зинват ужары кара кари вра чен тоонал пира кару цуми адр бечена кам пету цян коумис. Шамана какис хаака шинакан луцум нари имамвра кару цуми нор хаак. Гылхавар хатака гати хамадзайн агдами виракан Ев стел суме драгамар хам патасханин такар усваскнер. Каком стел суме наев окупация ев ахтанаки тангаранери хамалер. Хамалер кыскысви окупация ев тангаранец ев кавартви ахтанаки тангаранов. Дранс мичевка гатми уша хамалери айки. Айсы катар вогашхатахнарын рарумен ранахибын айкишнарин. Окупация эстастагар вастараснарум патмакам уша куйтайн ев кронакан ушарзанери веракалман ахагасар иша жанакнарум агдами джума мыскете вра ашхатахнарна вартвелен. Ев мыскете верадарсвеле ирнахкин тес Мерхогри окупация стасагру мецету агдами джумамыз кети веракалнымы сксвеле 2022 факани мартин. Агдами конференц кентрону каруцвеле агдами шаджани окупация стасагру мецету. Агдами конференц кентрону сксвелен булор пайманнар жамына каки спанждайын хампатасхан пичоцарунар анскасналу хамар. Конференцнер, семинарнер, форумнер, симпозиумнер, гошнакан хандипумнер, хамеркнер. Кентрону артен искюрун калмы мичезгайн евдэ вака мичоцарумнер. Агдам хаки астатваз гылхавар атака гати хамадзайн. Бунакусян хамар Артюнаветьев Барсар кен самакарда капоховол на патаков, шамонакаки спанждаен хапатасхану бунакили таумасири каруцум избаси, нышаквелен хайцакар каин луцумнер, таумаси шенкери энергоматакарар манхамар, алентран каин энергия яхпюрнер юктагорц манхамар, хамазайна загарвастарастунум каначи энергии гути стыгцелуну патакен. Аминакаре воры нышенк вор агдам миракарацова шатакны ишарком, несна шаракуцюнинаев агдами муами кентруни бацома. Инчпес айтни агдами шаджани хадарлогю арачин Полибацум нартен авартвели. Югина хагас вастарацки макереса казуми авеликан чоштар тасния тектар. Арачине виркорт полирум нахата суми астих вирабнакеснил мод вец азар мартьев каруцел азар чоштар ину сунут анхата кантон. Айо катар вазашхатанхнар евиракан асфелик мечо царумнар им кентали сасылу ворагдам ушутов кадарна жамана какис каак ев агдами мнагишнар кваилем баргавач ев хармара веткянг. Депи Карабах танох чанапара. Мичезгайн радио Цунхинг. Шарнак Мехмирха Уфума Карабахян Горкер. Адрбечени Аминахин Шаджаны Исмека Гарабага Хайтни Ирнаев Ворпес Арвести Мышакуйти Кентрон. Гарабага Тарацаштану Манска Ацвасынан Гитакан Хетазоцнар Лайна Цавалтая Кутиндар Энтрамадрум Вах Бронзе Дара Шаджанум Гарабагум Горга Горсян Арвести Масен. Драмасин МВКЮМ Горга Горсват Чан Хеттеткеров Гарабаги Вах Бронзе Дара Шаджани Базматив Дамбара Нурум Хайта Бирвац Анотнара. Инчпеснаи Мичим Бронзе Дара Шаджани Шарзанурум Хайта Бирвац Конадзев Конера Хастоц Узер Ликтепеем хайтна бирвац Хюселу Горсика Евайлан. Тасер дарица Бртие Бамаки Мшак Мамзбахво, Хошор Эста Горсакан Кентрон Хандисасо Гарабагум, Пумки Аратутину Хтанес, Хюсваска Горсусян, Лайн Тарацума Тараца Шаджаном. Бнаксюн Никнер Патрастум, Хюсвас Горкири Хамартела, Бурта Катарвум, Лавацвум, Санарвум, Волорвум и Хастоцум. Бурта Нерквумер Иншпец Бнакан Ампесил Ханкакаров. Тарбир Гуйнер Станахолмар Октагурсуме и Бнакан Нерканютер Иншпесихи Соха, Гетнануша, Евхонзори Кегава, Нерканютен, Кузену Пайта, Гендалаша, Евайлан. Адрбичене Азгаин, Зартанах Шера Хамар Вох Бутан, Хончан, Тарбиркен Танери Паткернер, Бнакан Ландшафтнер, Ев Порсортакан Тесараннер, Лайнер Нухтагорсвелен, Гарабахян Горгерум, Гарабахян Горгеридзе, Вухан Кюньер, Из Гудайн Палитрам, Баваканин Харус. Таракан Вошхарнер, Цегата Сакнери, Бертья Разнат, Кусней Шнорев, Гарабахян Горгерун, Хит, Барсар, Ев Папу. Хав.
Այս գորգերի ուղակների բարձրությունը 6-10 մմ էր, իսկ ուղակների խտությունը 90,000-ից մինչև 160,000 մեկ քառակուսի մետրի համար։ Աչմայումա, Արան, Բախշադագյուլեր, Բալըք, Բույնուս, Բարդա, Բահմենլի, Ղարաբաղ, Մուղան, Խանլիխ, Չելեբի, Շաբալոտ-Բութա և այլ գորգային կոմպոզիցիաներ համարվում են Ղարաբաղյան գորգագործական դպրոցի դասական օրինակներ։ Շուշան Ղարաբաղի խանության մայրաքաղաք լինելը նրա զարգացումը որպես մշակույթ և արվեստի կենտրոն, ինչպես նաև Ղարաբաղի գտնվելու վայրը Իրանի, Թուրքիայի, Արաբիայի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի հետ քարավանային արևտրային ճանապարհների խաչմերուկում հանգեցրին այստեղ գորգագործության զարգացմանը։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկան մեծ դեր է խաղացել Ղարաբաղի գորգագործության ավանդույթների պահպանման գործում։ Մինչև անցյալ դարի կեսերը գորգերի արտադրություն իրականացվել է անհատապես տներում։ 1939 թվականին Աղդամում հիմնադրվել է գորգագործության ֆաբրիկա։ Աղդամի գորգագործության ֆաբրիկայի գործունեությունը 1980 թվականից ի վեր ավելի է ընդլայնվել և ստեղծվել է Աղդամի գորգագործության արտադրական միավորումը։ Միավորումը ուներ մասնաճյուղեր և արհեստանոցներ Բարդայում, Խոջալույում, Շուշայում, Բաշ Գյունեյում, Փապրևենդում, Ալմադատլիում և Մարզիլիում։ Արտադրական միությունում տարեկան հյուսվում էր մոտ 3000 քառակուսի մետր գոր։ Գորգերի թանգարանում, որը գործում էր գեներալ Սամեդ Բեյ Մեհմանդարովի առանձնատանը, որը համարում էր 18-րդ դարի պատմական և ճարտարապետական հուշարձան, պահում էր ավելի քան 200 գորգ և գորգային արտադրանք։ Մեր երկրում հայաստանի ռազմական ագրեսիան նույնպես ծանր հարվածացրեց գորգագործությանը։ 1992 թվականին հայկական զինված ուժերի կողմից Շուշայի օկուպացիայի նախորդին թանգարանի աշխատակիցների նվիրվածության արդյունքում 19-ի և 20-րդ դարերի գորգեր և այլ ցուցանմուշներ փրկվեցին և տեղափոխվեցին Բաքու։ Թանգարան առանձնատունը ավերվեց հայ վանդալների կողմից։ Աղդամի վերականգնման գործընթացում դրված հիմնական նպատակներից մեկը գորգերի թանգարանի վերականգնումն էր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային

Сегодня в передаче. В Шуши состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Словацкой Республики. В Шуши завершил работу 4-й Шушинский глобальный медиафорум. Аналитический материал на тему 14 июля 1969 года. Начало пути к прогрессу и процветанию Азербайджана. А теперь подробнее. 14 июля в Шуши состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Словацкой республики Петром Пеллегрини в формате один на один, после чего президенты выступили с заявлениями для прессы. В тот же день состоялась встреча президента в расширенном составе. Выступая на встрече, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: «Мы также посетим умную деревню, которая в настоящий момент строится словацкой компанией. Это еще раз показывает, насколько сильны наши взаимоотношения. Проведение восстановительных работ в Карабахе является одним из главных приоритетов нашего правительства, поэтому участие словацких специалистов имеет чрезвычайно важное значение». 14 июля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и президент Словацкой республики Петр Пеллегрини посмотрели в Шуше расстрелянные в период оккупации бюсты известных личностей Азербайджана – Натаван, Бюльбюля и Узейра Гаджибейли. Президент Ильхам Алиев заявил о начале нового периода в истории межгосударственных отношений между Азербайджаном и Францией. Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева французскому коллеге Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Франции. Плодотворное обсуждение вопросов, стоящих на Азербайджане.

Международных отношений, говорится в письме. 13 июля в Шуше состоялась церемония открытия 4-го Шушенского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира. Восстановление правды и возрождение доверия». В мероприятии принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, который ответил на вопросы участников форума. Важным фактором для нас является возможность собрать здесь столь многочисленную группу людей. Тех, кто влияет на процесс принятия решений, тех, кто формирует общественные мнения в своих странах и за их пределами, чтобы они своими глазами увидели, когда Карабах вернется к своим корням, когда вернутся хозяева этих земель, тогда и начнется настоящее развитие, сказал президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников форума. Тринадцатого июля председатель Милли Межлиса Сахиб Агафарова встретилась с членом парламента Великобритании, руководителем межпарламентской группы дружбы Великобритании и Азербайджана Бобом Блэкманом. В ходе встречи подчеркивалось, что межпарламентские связи являются важной составляющей двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией. Стороны выразили удовлетворение налаживанием тесных контактов между законодательными органами и расширением взаимных связей. Стороны также подчеркнули важность положительного диалога и встреч между парламентскими группами дружбы, а также сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках 4-го Шушинского глобального медиафорума встретился с советником директора управления коммуникации администрации президента Турецкой республики Борой Байрактаром и вице-президентом и главным редактором агентства «Анадолу» Юсуфом Осханом. Хикмет Гаджиев подчеркнул важность платформы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа, затронул различные аспекты сотрудничества в этом направлении. Также обсуждались вопросы, связанные с совместной борьбой Азербайджана и Турции с дезинформацией, применением технологий искусственного интеллекта в медиа, координацией деятельности в рамках организации тюркских государств и реализации совместных медиапроектов. Помощник президента Азербайджанской республики Хикмет Гаджиев в рамках 4-го Шушинского глобального медиафорума встретился также с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества D8 Сухаилом Махмудом, директором организации Мустафой Узджаном и исполнительным помощником генерального секретаря Мухаммадом Билалом Ханом. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества D8. В ходе беседы было подчеркнуто, что Центр будет играть роль важной платформы для профессиональной подготовки представителей медиа-стран-участниц D8, обсуждения новых вызовов в сферах искусственного интеллекта и медиа, организация тренингов и обмен опытом в области борьбы с дезинформацией. Премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов 13 июля встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иоанном Сондерсом. Состоялся обмен мнениями по проектам, реализуемым в связи с упрощением международной торговли, модернизацией таможенных процедур и обеспечением устойчивости глобальных цепочек поставок. Также были затронуты вопросы расширения таможенного сотрудничества в рамках региональных и международных транспортных коридоров, в частности, развития среднего коридора и укрепления транзитного потенциала. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией по различным направлениям. 13 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иоанном Сондерсом. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Всемирной таможенной организацией, вопросы упрощения международной торговли, пограничной безопасности, цифровизации таможенных систем, борьбы с незаконной торговлей, укрепление устойчивости цепочек поставок и наращивание потенциала в таможенной сфере. Стороны подчеркнули важность укрепления международного таможенного сотрудничества, внедрения инновационных технологий, обмена информацией и дальнейшего развития институционального взаимодействия.
На встрече.

0: Шишинский глобальный медиафорум. Стратегическое видение Азербайджана и послание миру. 13 июля президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 4-го Шишинского глобального медиафорума на тему «Миссия медиа в продвижении мира. Восстановление правды и возрождение доверия». В своем выступлении глава государства затронул интересующие участников форума темы, прояснил многие вопросы и сделал важное заявление. Выступление президента Ильхама Алиева на форуме ярко продемонстрировало ключевые направления внешней политики нашей страны. Глава государства рассказал о модели развития, которая опирается на внутреннюю стабильность, гибкий подход к вопросам безопасности и стратегическое планирование. В своей речи на открытии форума президент Ильхам Алиев уделил особое внимание развитию международных отношений нашей страны. Он отметил, что, используя наши географические преимущества, мы приложили максимум усилий для создания платформы для многостороннего сотрудничества. В настоящее время в Азербайджане ведется работа над расширением инфраструктуры связи. Так, наша страна состоит в хороших отношениях как с Центральной Азией и Грузией, так и с Турцией и Европой. Работа по расширению и развитию этих связей продолжается. Было также отмечено, что проводимая Азербайджаном политика всегда была направлена на сотрудничество и решение проблем. В частности, наши отношения с братской Турцией в настоящее время находятся на очень высоком уровне.
1: Turkey and Azerbaijan, two countries.
0: Знаете, мое послание – это послание только дружбы и братства. Я считаю и уверен, что жители Турции и Азербайджана разделяют эту точку зрения, что эти две страны являются самыми близкими друг к другу из всех стран мира. Если посмотреть на уровень сотрудничества политического, экономического, энергетического, в сфере транспортной связности, а также на связи между людьми, то можно увидеть, что, вероятно, нет двух других стран в мире, которые были бы настолько близки друг к другу, настолько поддерживали бы друг друга и были бы столь дружественными друг к другу, как Турция и Азербайджан. И это является большой ценностью для наших народов и наших стран. Вместе мы гораздо сильнее. Это также важный фактор региональной стабильности и сотрудничества, включая то, о чем я только что говорил.

0: прочного мира и экономическую интеграцию в регионе. Наша страна активно действует для нормализации отношений, предпринимая конкретные шаги. Инициативы Азербайджана всегда служили не конфликту, а расширению сотрудничества, развитию транспортных и коммуникационных связей и укреплению взаимного доверия. Одним из ярких примеров такой политики стало одностороннее снятие Азербайджаном всех транзитных ограничений, ранее введенных в отношении Армении.
1: Second.
0: Азербайджан в одностороннем порядке снял все транзитные ограничения в отношении Армении, и с того момента через нашу территорию в Армению было перевезено более 40 тысяч тонн различных грузов из России, Казахстана и других направлений. Более того, сам Азербайджан начал поставлять нефтепродукты в Армению. На сегодняшний день объем поставок, насколько я помню, превысил 10 тысяч тонн. Особенно это важно сейчас, когда многие страны испытывают трудности с доступом к источникам топлива. У Армении есть надежный поставщик в лице Азербайджана. Этот факт в очередной раз подчеркивает статус Азербайджана как надежного транзитного государства и его значимый вклад в создание атмосферы сотрудничества в регионе. Наша страна не только декларирует свою поддержку миру, но и активно реализует ее на практике. В целом, прозвучавшие на форуме мнения подтвердили, что главные приоритеты внешней политики Азербайджана базируются на ценностях мира, безопасности, взаимного уважения и равноправного сотрудничества. Выступление президента Ильхама Алиева показали, что наша страна неуклонно стремится к сохранению стабильности в регионе, расширению транспортно-коммуникационных проектов и углублению экономической интеграции. Инициативы, реализуемые Азербайджаном, способствуют укреплению доверия между народами, открывают новые горизонты для сотрудничества и помогают установить прочный мир на долгосрочной основе. Таким образом, 4-й Шушинский глобальный медиафорум в очередной раз продемонстрировал, что Азербайджан, возглавляемый президентом Ильхамом Алиевым, является государством, активно участвующим во

0: друг и воспринимается как надежный партнер.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Выступление президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева на 4-м Шушинском глобальном медиафоруме на тему «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия», а также ответы главы государства на вопросы журналистов находятся в центре внимания мировой прессы. Турецкое информационное агентство «Анадолу» в материале о Шушинском форуме широко осветило важное заявление президента Ильхама Алиева, касающееся турецко-азербайджанских отношений. Агентство подчеркнуло высказывание главы государства о том, что Турция и Азербайджан являются двумя наиболее близкими друг к другу странами в мире. Ведущие турецкие новостные сайты и медиаплатформы также широко осветили Шушинский глобальный медиафорум и выступление президента Ильхама Алиева, опубликовав развернутые материалы. В сообщении, опубликованном российским информационным агентством ТАСС, приводятся слова президента Ильхама Алиева о том, что сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, двусторонние связи полностью нормализовались. Основные тезисы выступления президента Ильхама Алиева на 4-м глобальном медиафоруме также оказались в центре внимания казахстанских информационных агентств и новостных порталов. В материалах румынских информационных медиаресурсов со ссылкой на главу государства также отмечается, что в нынешних условиях Азербайджан рассматривает свое дальнейшее участие в Совете Европы и различных аспектах. Тринадцатого июля в рамках 4-го Шушинского глобального медиафорума состоялась презентация стратегии Центра совершенства медиа D8. В ходе презентации была представлена информация о планировании

0: деятельности по институциональному развитию центра, расширению международного сотрудничества, созданию механизмов координации между государствами-членами, обмену опытом, проведению медиа-исследований и противодействию дезинформации. Отмечалось, что на следующем этапе деятельности предусматривается создание сети сотрудничества, объединяющей медиа-организации государств-членов D8, реализация совместных проектов, расширение партнерства с международными организациями, а также обмен передовым опытом в сфере медиа. С 14 июля в Шуше завершил работу 4-й Шушенский глобальный медиафорум. В двухдневном форуме приняли участие представители медиа, эксперты и официальные лица из разных стран. На форуме были представлены около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаструктур, а также около 10 международных организаций и компаний. Тема форума – «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия». В первый день президент Ильхам Алиев встретился с участниками и ответил на их вопросы. Гости посетили мемориал Ходжалинского геноцида, парк Победы в Ханкенде и ознакомились с восстановительными работами в Шуше. Во второй день прошли панельные сессии и интерактивные дискуссии по медиа, информационной безопасности, искусственному интеллекту и международному сотрудничеству. На сессиях участвовали медиаруководители из различных стран, государственные деятели, представители международных организаций и ведущих медиаструктур, которые обменялись мнениями по вопросам глобальной информационной среды, борьбы с дезинформацией, медиаэтики и новых возможностей, создаваемых искусственным интеллектом.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

0: 14 июля 1969 года. Начало пути к прогрессу и процветанию Азербайджана. Приход Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане 14 июля 1969 года считается поворотным моментом в современной истории нашей страны. Этот исторический период оценивается как важный этап в развитии Азербайджана, способствующий укреплению национального самосознания и закладке основ будущей государственной независимости. Благодаря дальновидной политике великого лидера республика достигла значительных успехов в экономической, социальной, научной и культурной сферах, сформировалась национальная гордость и вера в светлое будущее. До 1969 года Азербайджан был одной из отсталых в экономическом плане республик Советского Союза. Благодаря проводимым под руководством Гейдара Алиева масштабным реформам страна превратилась из аграрной республики в развитый промышленный центр. В период с 1969 по 1985 годы были построены сотни новых промышленных предприятий, производство значительно расширилось, а азербайджанская продукция стала экспортироваться в десятки стран мира. Реструктуризация нефтяной промышленности, строительство новых заводов и фабрик, а также развитие инфраструктуры существенно повысили экономический потенциал страны. Депутат Нагиф Гамзаев, говоря о значении 14 июля для азербайджанского государства и народа, отметил.
1: Ülkemizin çok asırlık devletçiliği tarihinde Ulu Önder Heydar Aliyev epohasının müstesna yeri vardır.
0: Эпоха руководства Гейдара Алиева играет исключительную роль в многовековой истории государственности нашей страны. 14 июля 1969 года первый приход великого лидера к политическому руководству страны является знаменательным событием в судьбе нашего народа. Эта дата стала первым этапом спасения Азербайджана и восстановлением идентичности народа. Благодаря мудрой деятельности всемирно известного политического деятеля была написана славная летопись нашей современной истории. Поэтому жизненный путь общенационального лидера особо значим для нашего народа. Гейдар Алиев развитие образования и науки определил как одно из приоритетных направлений государственной политики. В результате были открыты новые высшие и средние специальные учебные заведения, а тысячи молодых азербайджанцев получили возможность учиться по различным специальностям в престижных вузах СССР. Эта политика внесла значительный вклад в создание профессионального кадрового потенциала в независимом Азербайджане.

буя, убзам буя ваки. Нахапеш бери ванда, полковники шарри Нисани, генерали шарри Тирмея Полат Хашимов сакиния. На лашкаре Азербайджане да генерал Мина Аскер, лепешание Сенгаре да Барсива Ириша Дюжмунды да. Бали, полковник Полат Хашимов да шарри Нисана сала 2016 да бриндар бу. Ты шарри Тирмея сала 2020 да чава генерал-майор шахид бу. Ле Дюжмун блюстек ахэ валатея Эвра бешенеки тагирке. Генерал-майор Polat Hashimov kiye? Polat İsrafil oğlu Hashimov, düddeçile sala hazar nesit hefti bence, lü bajari sumgayı te jidayık buya. Bu esliğe, jikunde vendam ya nehiye, gebele eye. Mektaba navin lü bajari sumgayı te destaniye. Beri lü mektaba jumara bisteşti, başı hecmara, suyuçara da kandiye. Mektaba leşgeriye bilin, ser navi Heyder Aliyev klas giriye. Ve şunda, kandına hali Türkiye doman diye. Evlu navberiyen, şerri muru Taşkesen uyandın da hizmetkari giriye. Polat Hashimov dışarıya Nisan'ı sala 2016'da brindardı be. Ucu vade zuttur tabiye general mayor destine.